в рамках недели наук и технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. В IT-парк Душанбе проходит форум подростков эры технологии с участием учащихся общеобразовательных учреждений столицы. Об этом сообщили в информационно-аналитическом центре при Главном управлении образования города Душанбе. Ежегодно по инициативе председателя города Душанбе Рустами Эмомали в столице торжественно проводится неделя науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. В рамках этой недели состоялся форум подростков эры технологий. Он направлен на повышение уровня и качества образования, развитие технического мышления, популяризацию научного мировоззрения, расширение доступа к технике и технологиям, развитие и изобретательство и инновации, выявление и продвижение новых талантов среди учащихся общеобразовательных учреждений Душанбе. В ходе форума участники представили свои проекты в номинациях «Компьютерная программа», «Мобильное приложение», «Веб-сайт», «Чат-бот» и «Графический дизайн». Жюри оценило представленные проекты и определило победителей. Лауреаты будут награждены и поощрены материально и морально на торжественной церемонии закрытия недели науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Проведение подобных мероприятий создает условия для выявления и развития талантливой молодежи, а также способствует укреплению ее потенциала в сфере науки, технологий и цифрового предпринимательства. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои электроэнергии. Об этом сообщает Hindustan Times. Жители столичного региона Дели сообщают о перебоях с электричеством из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе, говорится в материале. Температура воздуха в Дели превысила 45 градусов. По прогнозу Метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили местное население о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыки...

Уважаемые радиослушатели, продолжаем наши новости. Пресс-центре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан состоялась встреча генерального прокурора Республики Хабибуло Вохидзода с молодежью страны, членами общественного объединения «Пайравон и Пешвой Милад», последователи лидера нации. Как сообщили в агентство «Ховар», мероприятие проведено во исполнении указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и приурочено к празднованию Дня молодежи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая. Рассмотрены вопросы роли молодежи в укреплении государственности, сохранении национальных ценностей, повышении правовой культуры и профилактике преступности. Было подчеркнуто, что молодежь является движущей силой общества и будущим государства и нации, а государственная молодежная политика относится к числу приоритетных направлений деятельности государства Таджикистан. Именно в период государственной независимости созданы благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения молодежи, развития науки и образования, спорта, современных технологий и формирования инновационного мышления. Обеспечена реализация государственных стратегий и программ, строительство учебных и спортивных учреждений, а также поддержка инициатив молодежи как важного направления социальной политики государства. Генеральный прокурор страны обратил внимание молодежи на актуальные проблемы современности, в том числе преступность среди несовершеннолетних и молодежи, наркоманию, негативные влияния социальных сетей, экстремизм и терроризм. Было подчеркнуто, что предупреждение подобных негативных явлений возможно лишь при взаимодействии семьи, общества, образовательных учреждений и государственных органов, а также при активном участии самой молодежи. Молодежь напутствовали эффективно использовать все имеющиеся возможности для получения образования, изучения точных наук, информационных и инновационных технологий, овладения профессиями, чтения, занятий спортом и активного участия в общественной жизни. Молодежь призвали чтить оказанное государством и правительством доверие и внести достойный вклад в укрепление мира и стабильности, национального единства, законности и устойчивого развития страны. В завершении встречи состоялась полезная сессия вопросов и ответов и открытая дискуссия между генеральным прокурором Республики Таджикистан и членами общественного объединения последователей лидера нации.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.
1: Посольство Республики Узбекистан в Таджикистане при участии большого числа представителей общественности двух братских стран состоялась презентация книги «Таджикистан. Антология узбекской литературы». В этой связи уместно вспомнить слова выдающегося таджикского ученого-академика Бубуджона Гафурова. В Центральной Азии два народа испокон веков не только соседствовали, сблизились и сплотились, но и сроднились навсегда. Так что их трудно различить. Это таджики и узбеки. История наглядно подтверждает эти слова. Таджикские и узбекские народы с древних времен связаны узами добрососедства и братства. После обретения независимости Таджикистаном и Узбекистаном традиции дружбы и всестороннего сотрудничества получили новый импульс благодаря миролюбивой политике глав двух государств Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Особенно важно, что таджикские и узбекские народы тесно взаимодействуя на протяжении веков создали уникальную и богатую цивилизацию, которым литература занимает особое место. Таджикскую речь в Узбекистане можно услышать так же часто, как и узбекскую в Таджикистане. Поэтому неудивительно, что литература наших народов развивалась на двух языках – таджикском и узбекском. Так было во времена великих Абдурахмана Джами и Алишера Наваи, так продолжается и сегодня. Ярким подтверждением этого стала вышедшая в Ташкенте антология «Таджикистан. Антология узбекской литературы». Книга издана по инициативе Союза писателей Узбекистана при содействии благотворительного фонда «Ватандошлар». В нее вошли произведения 80 узбекоязычных писателей и поэтов Таджикистана, как представителей старшего поколения, так и современных авторов. Особенно радует, что среди них немало женщин. От имени Союза писателей Таджикистана на встрече

0: Уважаемые друзья, послушайте нашу интересную страничку «День в истории», каким он был и каким он остался в нашей памяти. 22 мая 2011 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Хурасанский район и ознакомился с созданием новых садов и виноградников. Хурасанский район в старежные годы славился своими огромными производственными мощностями и образцовой деятельностью в республике. 22 мая 2017 года президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках саммита глав государств арабского исламского мира и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде, королевство Саудовской Аравии, провел встречи с королем этого государства Салманом ибн Абдул-Азизом Оли-Сауд, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главами ряда других государств. В 2024 году в этот день в рамках государственного визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Баку в знак уважения к истории и цивилизации, выдающимся личностям и мученикам этой страны, возложил венки к могилам общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, супруги Гейдара Алиева Зарифи Алиевой, вечному огню, павшим героям Азербайджана, и почтили их память. 22 мая 2025 года председатель Маджиси Милли, Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. В этот же день 2025 года председатель Маджиси Милли, Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустам Эмомали, Мали принял участие и выступил на церемонии открытия цифровой выставки под названием «Нити традиций празднования культурного наследия Таджикистана», которая состоялась на известной выставке в Нью-Йорке. 22 мая 2025 года президент Федерации футбола Таджикистана, президент Ассоциации футбола Центральной Азии, председатель Маджиси Милли, Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, приняли участие и выступили на исторической церемонии празднования первого Всемирного дня футбола, которая состоялась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В этот день родилась Малика Собирова, балерина Таджикского академического театра, опера и балета имени Садриддина Айни. Уважаемые радиослушатели, с прогнозом погоды познакомит вас Жасмин Назарова.
1: И о погоде. До 25 мая в связи с выпадением осадков местами в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областях и на западе Горно-Бадашанской автономной области ожидаются селевые явления на реках Исфара, Зиравшан, Обихингоб, Вахш, Пянш, Яхсу, Кызылсу, Южная и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, дождь, гроза, ветер западный до 7, временами усиление до 12 метров в секунду, температура ночью до 17, днем до 25 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Мысли о любви. Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи, горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков, и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

только так. Пусть не в том, не в так. Твои чувства не пустяк. Пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак. Я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, в кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах, и вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение гений чистой красоты. За что?

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Министерская встреча высокого уровня и Всемирный форум градостроительству под эгидой программы ООН по населенным пунктам, в которой приняли участие делегация Республики Таджикистан, состоялась в Баку. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Азербайджанской Республики, делегацию Таджикистан возглавил председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Юсуфи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам устойчивого городского развития, совершенствования городской инфраструктуры, внедрения современных подходов в сфере градостроительства, а также расширения международного сотрудничества в области устойчивой урбанизации. В рамках форума представители Таджикистана также приняли участие в тематиках, мероприятиях, панельных дискуссиях и двусторонних встречах, посвященных вопросам градостроительства. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных и международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору». Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Даврон Сафарзода отметил высокую научную, дипломатическую и просветительскую значимость данного труда в осмыслении современных международных процессов развития стратегического мышления и укрепление национальной дипломатии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. Представитель Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Гульчера Коирова в Гонконге приняла участие в региональном заседании Международного астрономического союза в регионе Азия-Тихий океан EPRIME-2026, сообщили в Национальной академии наук Таджикистана. В мероприятии, в котором приняли участие астрономы и исследователи из стран региона Азии, Тихоокеанского региона и Европы, всего представителей 37 стран, организовано по инициативе Международного астрономического союза и лаборатории космических исследований Гонконгского университета. Это престижное мероприятие предоставило платформу для обмена опытом в передовых исследованиях, инновационными идеями в области астрономии, астрофизики, космических наук. Гульчира Когирова выступила с устным докладом в одной из пленарных сессий на тему «Некоторые результаты исследований космического мусора». Гала-концерт народного артиста Республики Таджикистан Толибхона Шаиди, посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится сегодня на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Об этом сообщили в театре. Весь жизненный путь Толибхона Шаиди – это вдохновенное служение искусству, поиск красоты и ее трепетное отражение в мелодии. Его музыка неизменно аутентична и полна национального колорита, а ее исполнение на ведущих
мировых площадках в России, Великобритании, Германии, Бельгии, США и других делает отечественное искусство глобально узнаваемым. У пульта оркестров станет всемирно известный дирижер Хобарт Эрл, который уже прибыл в Душанбе и ведет усиленную подготовку к концерту. Выпускник легендарного Принстона США, за плечами которого управление оркестрами Австрии, Италии, Испании, Голландии, Польши и многих других стран. Его виртуозное мастерство снискало признание во всех уголках планеты. В Душанбе он выступит впервые. В концерте примут участие отечественные солисты оперы и сводный симфонический оркестр из числа национальных музыкантов и приглашенных артистов из Узбекистана, из Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои и Государственной консерватории Узбекистана. Программа вечера обещает стать незабываемым путешествием в творческий мир маэстро Толюхона Шаиди, который прославляет нашу национальную культуру по всему миру, отмечает директор Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садреддина Айни Камолиддин Сайфиддинзода. Бушующий к северу-западу от Лос-Анджелеса в окрестностях города Сими-Вэлли лесной пожар охватил площадью около 5,5 квадратных километров. Как сообщает Азертадж, по данным пожарной службы Калифорнии, пожар на острове Санта-Роза, расположенном у побережья Калифорнии, в настоящее время охватывает около 59 квадратных километров. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра, достигавшие 48 километров в час. Для тушения пожара задействованы вертолеты, сбрасывающие воду на очаги возгорания. В нескольких районах эвакуированы около 29 тысяч человек. Метеорологическая служба прогнозирует в регионе так называемые ветры Санта-Ана, которые могут усилить распространение огня. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы вернемся к нашей программе. Оставайтесь с нами.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Кулябе состоялась церемония передачи представителям Российской Федерации праха с места захоронения командира бригады Красной Армии Николая Томина. Об этом сообщили исполнительные органы государственной власти города Кулябе. Согласно решению исполнительного совета города Кулябе, Николай Томин был предан земле в Кулябе, а на месте его захоронения установлен памятный знак с именем героя и датами его рождения и смерти. Бюст командира бригады Красной Армии Николая Томина был установлен в 2022 году в Парке Победы города Кулябе. Церемония была организована в знак уважения к памяти Николая Томина. Капсулу с землей с могилы командира военнослужащие Национальной гвардии Республики Таджикистан передали заместителю главы администрации города Куртамыш Курганской области Российской Федерации место рождения Николая Томина. Николай Томин родился 4 декабря 1886 года в деревне Кочердик Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне село Казак-Курджик Курганской области Российской Федерации. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени и другими орденами и медалями. Неотъемлемой частью деятельности Томина было его личное участие в боевых действиях. Он участвовал в 27 операциях против басмаческих формирований. В одном из боев командир Томин получил ранение и проходил лечение в больнице города Кулябе. Во время столкновения с отрядом басмачей под командованием Алла Назара Курбаши, происшедшего неподалеку от села Карагоч в кулябском бегстве, ныне село Ходжамумин Восейского района Хатлонской области, командир бригады получил тяжелое ранение и скончался 12 августа 1924 года. Участники мероприятий подчеркнули, что данная церемония является символом дружбы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
0: Новости спорта. Жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка Таджикистана 2026 по футболу состоялась 19 мая. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, борьбу за почетный трофей со стадии 1/8 финала Кубка Таджикистана начнут 12 клубов высшей лиги и 4 команды первой лиги. В нынешнем сезоне все стадии Кубка Таджикистана, начиная с 1/8 финала, будут состоять из двух матчей. В этом году 4 команды первой лиги были разделены на нижнюю и верхнюю сетку Кубка и свои первые матчи 1/8 финала проведут в гостях. Ответные встречи проведут на своих полях. Отметим, что общий призовой фонд Кубка Таджикистана составит 300 тысяч самани. Победитель национального кубка помимо трофея получит 200 тысяч самани, а финалисту достанется 100 тысяч самани. Финал турнира пройдет на стадионе Вахш в Бухтаре. Также обладатель Кубка Таджикистана 2026 завоюет путевку для участия в лиге вызова АФК в сезоне 2027-28. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

глаза, легкий ток от касания рук, перрон, вокзал и внезапная горечь разлук. Глаза в глаза, легкий ток от касания рук, давай вдвоем разорвем этот замкнутый круг. Разорвем этот замкнутый круг.